0: рисунки.
1: Сейчас.
0: Ты никакие рисунки не играл?
2: Последние версии очень люблю. Последние.
0: Хорошо. У тебя Чапин с собой? Что? Джимми Чапин с собой?
2: А, да.
0: Вот по Чапину.